0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седем. Раз, два, три. Кое нам сердце мы бьет так, видите, срочно, что с их о них числе, о-о-о.
1: Тут не бит.
0: То же глазце в дичи бит мусей, ви он от других.